обмалывается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.

0: один, три, восемь, один, три, восемь, один, три, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, восемь, один, три, восемь, один, три, восемь, один, три, ноль.
1: Ja tev roka neturās, tad tu esi invalīds. Ja tev roka neturās, labāk nebrauc tramvajā. Ja tev roka neturās, tad tu vari apgāzties.